0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Туркия.
9: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарреди амурия Туркия.
7: Ини адала радио суара Туркия.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен банко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Турция.
2: Аңлаватканыңла Турция Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлават кынала Тюркия Овоза радиосы.
2: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
11: Гидарреби Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
5: Гидар радио Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
17: Овода, Турция Уни, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
2: Эфирда, Турция, Овоза.
8: Гитплеер, Туркияның тети радиосы.
11: Е, Садай, Турция.
3: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза радиосы.
4: Эдо, Ифонетис, Турция.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Giderdi Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонхо дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио.
5: Привет, Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
15: Айч, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркияның теги радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарреди амурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиофи.
5: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканына Тюркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
9: Гидарре Диамурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Türkiye Radio da.
14: Хосуме Туркеи дайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
14: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңлар Туркия Авазы радиосы.
7: Эзо Ифонитис Туркия.
1: Овди радио.
9: Вия Туркия.
5: Ини адала радио Суара Туркия.
17: Хи ни да я кисуахили саути я Туркия.
2: Эсте радио Вож де Туркия.
0: Коцира ва Туркия но кое радио дес.
4: Збору ва гласот на Туркия.
8: Эфирде Туркия Овозе Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркия Нин Сеси Радиосу.